Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральные партнеры оркестра. Компания «Энтранс», фонд Михаила Прохорова. Солист Стивен Исерлис, виолончель, Великобритания. Сегодня в концерте прозвучат произведения Роберта Шумана. Уважаемые слушатели, еще раз напоминаем вам о необходимости отключить ваши мобильные телефоны. Начинаем первое отделение концерта. «Манфред» – увертюра из музыки к драматической поэме Байрона. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Концерт для виолончели с оркестром «Ля минор», сочинение 129-е. В трех частях. Части исполняются без перерыва. Солист Стивен Истерлис, Великобритания. Дирижер Михаил Литвиненко.

Начинаем второе отделение концерта. Роберт Шуман, симфония номер 4, ре минор, сочинение 120-е, в 4 частях. Части исполняются без перерыва. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Михаила Плетнева представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Российский национальный оркестр благодарит за поддержку генерального спонсора концерта – банк «Зенит». Генеральные партнеры оркестра – фонд Михаила Прохорова, компания «Н-Транс». В программе вечера Иоганн Себастьян Бах – рождественская оратория. Кантаты 1, 2 и 3. Кантаты исполняются без перерыва. Исполнители. Камерный хор Московской консерватории. Художественный руководитель и дирижер профессор Борис Тем. Российский национальный оркестр. Соло в оркестре. Маргарет Фолтлес. Скрипка. Константин Кимов, флейта. Виталий Назаров, Ярослав Бобровский, гобой домой. Андрей Шкудан, гобот. Владислав Лаврик, труба. Басо континуо, Александр Гонгельф, виолончель. Ольга Филиппова, орган позитив. Солисты. Дитта Андерсен, сопрано Таня. Кристофер Эйнсли, контртенор Великобритания. Марк Уайлд, тенор Великобритания. Штефан Логес, бас-баритон Германия. Дирижер. Главный приглашенный дирижер оркестра Владимир Юровский.

исполнитель, Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра фонд Михаила Прохорова. Дирижер Владимир Юровский. Солист народный артист России профессор Алексей Людимов. Начинаем первое отделение концерта. Сергей Прокофьев. Фрагменты сюиты из музыки балета «Сказка про шута» семерых шутов перешутившего. Шут со своей шутихою. Танец шутиных жен. Шут, переодетый молодухою. Танец шутиных дочерей. Молодуха обратилась козлухой. Пятый антракт и похороны козлухи. Заключительный танец. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Владимир Юровский.

Сергей Прокофьев. Концерт номер 4 для фортепиано, для левой руки, с оркестром си бемоль мажор в 4 частях. Солист, народный артист России, профессор Алексей Любимов. Дирижер Владимир Юровский.

посвящена Московскому. Исполняет Российский национальный оркестр дирижер Владимир Юровский.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии «Шедевры мировой музыки». На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Энрике Мацола, Италия. Начинаем первое отделение концерта. Хоакин Турина. Фантастические танцы для симфонического оркестра. Сочинение 22-е в трех частях. Экзальтация, сон, оргия. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола.

Морис Равель. Испанская рапсодия в четырех частях. Прелюдия ночи. Малагенья. Хабанера. Ферия.

Начинаем второе отделение концерта. Мануэль де Фалья, музыка балета «Треуголка». Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Энрике Мацола, Италия.

chasse et cachère.

Добрый вечер. Московская филармония представляет концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. В программе концерта Иоганн Себастьян Бах. Оркестровые обработки. Бах. Фантазия и фуга до минор для органа, обработка Элгара. Хоральная прелюдия «О человек, оплакивая свои грехи» из органной книжечки, обработка Регера. Маленькая фуга «Соль минор» для органа, обработка Стаковского. Хоральная прелюдия «Приди, сладкая смерть», обработка Стаковского. Токката и фуга «Ре минор» для органа, обработка Плетнева. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Михаил Плетнев.

Иоганн Себастьян Бах. Оркестровые обработки. В программе второго отделения концерта. Прелюдия и фуга ми-бемоль-мажор для органа «Святая Анна», обработка Шонберга. Хорал из кантаты «Христос лежал в оковах смерти», обработка Стаковского. Ария «Альта» совершилась из «Страстей по Иоанну», обработка Стаковского. Ария из «Сюиты» увертюры номер 3 ре-мажор, обработка Стаковского. Пассакалия и фуга до-минор для органа, обработка Респиги. Исполняет Российский национальный оркестр дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем концерт Российского национального оркестра. Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Генеральный спонсор концерта – банк «Зенит». Уважаемые слушатели, убедительно просим вас проверить, отключены ли на время концерта ваши мобильные телефоны. В первом отделении Йозеф Гайден. Вступление к оратории «Семь слов Христа на кресте». Симфония номер 49 «Ля пассионе», фа минор в четырех частях. Дирижирует Михаил Плетнев.

Уважаемые слушатели, просьба проверить, отключены ли ваши мобильные телефоны после антракта. Во втором отделении Бетховен. Христос на Масличной горе. Оратория для солистов, хора и оркестра. Сочинение 85-е. Исполнители. Российский национальный оркестр. Московский государственный академический камерный хор. Художественный руководитель Владимир Минин. Солисты Симона Кермес, сопрано, Германия. Пол Найлон, тенор, Великобритания. Анджей Белецкий, баритон. Дирижер Михаил Плетнев.

Фонд Михаила Прохорова. Российский национальный оркестр благодарит компанию «Шеврон» за поддержку сегодняшнего концерта. В первом отделении Камиль Сен-Санс. Концерт для виолончели с оркестром номер 1 «Ля минор», сочинение 33, в трех частях. Солист Александр Рудин. Дирижер Михаил Плетнев.

Закончилось первое отделение концерта «Антракт».

Начинаем второе отделение концерта. Франц Шуберт, симфония номер 9, до мажор, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Михаил Плетнев.

Начинаем концерт абонемента Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Василий Петренко. Уважаемые слушатели, напоминаем вам о необходимости отключить все средства мобильной связи. Начинаем первое отделение концерта. Морис Равель, «Альбарада» или «Утренняя серенада Шута». Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Василий Петренко.

Гектор Берлиоз. Симфонические фрагменты из драматической симфонии «Ромео и Юлия». «Ромео 1. Бал у Капулетти». «Сцена любви». «Скерцо королевы Мак».

Начинаем второе отделение концерта. Уважаемые слушатели, не забудьте, пожалуйста, после антракта вновь отключить ваши мобильные телефоны. Клод Дебюсси. Послеполуденный отдых Фавна. Прелюдия. Исполняет Российский национальный оркестр. Дирижер Василий Петренко.

Клод Дебюсси. «Море». Три симфонических эскиза. «От зари до полудня на море», «Игра волн», «Диалог ветра и моря».

Начинаем концерт Московской государственной академической филармонии. На сцене Российский национальный оркестр, художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер оркестра – фонд Михаила Прохорова. Дирижер Инго Мецмахер, Германия. Начинаем первое отделение концерта. Карл Хартман, «Мизерея», симфоническая поэма. Дирижер Инго Мецмахер.

Рихард Вагнер, «Вступление» и «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда».

Начинаем второе отделение концерта. Дмитрий Шостакович, симфония номер 7, до мажор, ленинградская, в 4 частях. Исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Инго Мецмахер.

Московская филармония и фонд Михаила Плетнева представляют концерт Российского национального оркестра. Художественный руководитель и главный дирижер Михаил Плетнев. Генеральный партнер Российского национального оркестра фонд Михаила Прохорова. Партнер по размещению отель «Мариот Кортьярд». В концерте принимает участие камерный хор Московской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России, лауреат государственных премий, профессор Борис Теврин. Перед началом концерта мы обращаемся к вам с просьбой выключить мобильные телефоны. Рихард Вагнер, Фауст, увертюра к трагедии Гёте, исполняет Российский национальный оркестр, дирижер Владимир Юровский.

Семенов, опера «Фауст в аду», мировая премьера. Исполняет Российский национальный оркестр, камерный хор Московской консерватории, солисты Фауст, Стивен Ричардсон, Мефистофель, народный артист России Вячеслав Войнаровский, смерть, заслуженный артист России Владимир Огнев, черти Дмитрий Лебедев, Владислав Кирюхин, дирижер Владимир Юровский.

изволения моего. Но, впрочем, это ничего. Вы знаете, всегда я другу.

Филин Свист. Два эпизода из Фауста Линау. Ночное шествие. Танец в деревенском кабачке. Мефисто вальс номер один. Исполняет оркестр дирижер Владимир Юровский.